0: Вся история человечества состоит из примеров, когда общество эволюционирует в лучшую сторону усилиями гораздо меньшего количества людей. Не нужно думать, что они всесильны. Когда-нибудь именно вы с гордостью скажете своим детям и внукам: «А ведь ты знаешь, когда-то, однажды, я спас Россию». Что я могу сделать сегодня, чтобы сделать этой власти хуже, а народу лучше? Сражаться с ними будет тяжело.
1: Это смелое решение по нашим временам. Это решение, которое требует мужества.
0: Я не готов терпеть, что моей любимой страной управляют жулики и воры, поэтому я буду сопротивляться